Ваш Гурджит Сокол Сау, Ваш Гурджит Сокол Сатанам, Ваш Гуру Сахиджио, Ик Оангар, Сатгур Прасад, Варшамабек Дживан Гуру Тира, पूर्ण कर्म हुए प्रभु मेरा